0: Белое радио.
1: Вы слушаете Белое радио. Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В обществе врунов честного держат за дурака. Коду Савак.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?

0: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
1: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
0: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
1: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
0: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
1: 266-300.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: В жизни ничего не дается даром. Все дело в том, чтобы не переплачивать. Альфред Коннор.
2: Реклама.
3: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702.
4: Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не одета. Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
6: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 29 96 0.

этим. Пишу тебе из южных берегов, где тесно на Олимпе от богов, где пляжи опустели в октябре, где все напоминает о тебе.

ударили во сном, как падает на землю небоскреб. Пишу тебе поверх кирпичных стен, пишу на новгородской бересте. Так пишут на обрывках, на клочках, слепясь, что без очков и что в очках. Пишу тебе, что я лечу домой, что скоро расставание долой. Пишу, погода красный, светофор. Пишу.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе близко поставлю.

0: Мысль дня с Виталием Масловым.
1: Здравствуйте, на связи Виталий Маслов.
2: И давайте сегодня возьмем такую тему для того, чтобы наделить ее вниманием. Немножко прочувствовать, как семья. И задайте себе один вопрос на тему семьи. Насколько искренне вы общаетесь со своей семьей? Насколько искренне это общение? Или, может быть, вы чувствуете, что можете что-то изменить, что-то добавить? Прочувствуйте этот момент, прочувствуйте настоящее. Всего самого доброго, удачи, на связи и до встречи.
0: Йога для ума с Виталием Масловым.
3: Белое радио. Время экспериментов.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не объявлено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Bluetooth-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Принимая себя такими, каковы мы есть, мы лишаемся надежды стать такими, какими должны быть. Джон Фаулс.
2: Реклама.
3: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
4: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
5: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
4: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
5: Звоните.
4: 29-01-01.
6: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
7: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
6: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
7: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
6: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
7: 26630.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

пейзаж Левитан. В салоне такси сильный запах метана. Водитель из нового дивного мира врубил на динамиках Kia Nirvana. Последняя фраза звучит как заклятие. Через улицу Оруэлла на площадь Замятина. Она сидит рядом, мне нужно обнять ее.

оставили наш дом, и непонятно, как все сложится дальше. Но что бы ни происходило, мы становимся еще ближе друг к другу и поднимаемся над всем. Потому что главное в нашей жизни —

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99.
4: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
5: 299 660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Индейцы считали, что люди заболевают от несбывшихся желаний. Леонард Коэн.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702.
2: Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не агента. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек, детям и их родителям. Bluetooth-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
4: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Люди просят высказать мнение, а ждут только похвалы. Сомерсет Моэм.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Юлинк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.

0: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
1: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
0: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
1: 26630.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 2 99 660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человек как кирпич. Обжигаясь, он твердеет. Бернард Шоу.

Слушала слова.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: 702.
1: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Ю-Линк.
2: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
1: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Ю-Линк.
2: Звоните.
1: 29-01-01.
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
4: 26630.
5: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
6: 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мало найдется людей, для которых правда не звучала бы как обида. Софья Сигюрн.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

Hastanede tutuklar.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мечты не уход от действительности, а средство приблизиться к ней. Уильям Сомерсет Моэм.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Наши взгляды как часы. Все они показывают разное время, но каждый верит только своим. Александр Поуп.

0: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров.
1: Белое радио.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Мысль дня с Виталием Масловым.
1: Здравствуйте, на связи Виталий Маслов.
2: Все мы знаем, что там, где наше внимание, там энергия. И вот для того, чтобы направлять внимание, включать разные сферы нашей жизни, я и веду часто эту рубрику «Вопросы к себе по разным сферам жизни». Выделяется количество сфер жизни разное. Кто-то выделяет 7, кто-то 8, кто-то 10. Но в любом случае они очень близко пересекаются. И эта градация, она не важна. Намного важнее, чтобы в жизни каждого из нас были включены все сферы. И духовного развития, и семья, и отношения, и здоровье, и деньги, и творчество. И вот другие разные сферы. И поэтому, друзья, мы с вами продолжаем эту рубрику. И сегодня вопрос из сферы «Образ жизни». Вот немножко побудьте, задумайтесь, как бы вот вы себе представили, как выглядит ваш идеальный рабочий день и как выглядит ваш идеальный выходной день. Что вы можете для себя представить, что, как это состоит, как он проходит, с кем вы взаимодействуете, как вы себя чувствуете, ваш идеальный рабочий день и идеальный выходной. Друзья, хорошего дня, всего самого доброго, удачи и на связи.
0: Йога для ума с Виталием Масловым.
3: Белое радио. Время экспериментов.

0: place to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: Белое радио. Для тех, кто любит рок, поп-рок, мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Человек очень смущается, когда говорит от своего лица. Дайте ему маску, и он скажет вам всю правду. Оскар Уайльд.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».

0: каменный цветок.
1: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
0: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
1: 26630.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не объявлено. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 2 99 660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть победы, ведущие в тупик, и поражения, открывающие новые пути. Паскаль Брюкнер.
2: Реклама.
3: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702.
4: Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Неофита. Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
6: 919-464-01-41.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Я слышал много песен. Как же много я слышал разных песен. Плохих и хороших, хороших и плохих. Они застревают в памяти. Хорошие и плохие, плохие и хорошие. А как иначе? Я же не знаю, какая будет следующая песня по радио, какую поставить диджей. Но даже без радио, даже в тишине, какие-то песни сами собой звучат в моей голове. Плохие и хорошие, хорошие и плохие. А какие-то песни запускаются по кругу на целый день или на неделю. И значит, у меня есть мое собственное радио. Радио для меня одного. Не подвластное мне радио. Но тебе я поставлю только любимые песни. С тобой мы будем слушать только самые лучшие. Я буду радио только для тебя. Я видел много фильмов. Я знал и знаю много людей. Плохих и хороших. Хороших и плохих. Я был в разных городах и странах. Я видел реки и моря. Эти картины и лица мелькают в моей памяти. И во снах мелькают плохие и хорошие, хорошие и плохие. Но тебе я покажу самое лучшее. Я познакомлю тебя с друзьями. Ты увидишь мои любимые города. Я буду кино.

много думал. В моей голове клубятся смыслы. Я прочел очень много книг. Я знаю значение многих-многих слов. Плохих и хороших. Хороших и плохих. И если захочешь, я буду книгой только для тебя. Для тебя я буду самый интересный и бесконечный.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской, 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 2 99 660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если ты будешь колоть дрова сам, то согреешься ими дважды. Генри Форд.

Жає стеклах домов. Музыка льется, звучат аккорды, мелодии все быстрее. Без слов, без слов. Жизнь продолжается, все идет как во сне, и сон прекрасен.

Для тех, кто не может слушать современную попсу, мы делаем другое радио. Мы перелопачиваем гигабайты музыки в интернете, на дисках, кассетах, винилах и даже бобинах. В итоге получается белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ошибка. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 29 96 60.

0: женой на Мальдивы. Она меня замучила, говорит:
1: поехали, поехали, там так красиво.
0: Приехали, а она опять:
1: а чего у тебя все время морда кирпичом?
0: Да я не знаю, просто эти Мальдивы...

И я думаю, что когда прям умру, встану у рая ворот. Бог выйдет мне навстречу, скажет, ну чё? А я в ответе открою рот. Буду просить у Бога, дай пожить немного, дай пожить еще немного. А он посмотрит на меня вот так, скажет, нет, так не пойдет. Оглянись назад, что ты сделал-то там, ну так, по чесноку. Боюсь, я тебе здесь ничем помочь не смогу. Я буду говорить, это как же, неужели я прям так хуже всех? А он пожмет белым плечом, скажет, нет, ты нормальный чувак, но как-то...

show. Для серьезных мужчин и чувственных женщин. Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Есть два взгляда на будущее. Один с опаской, другой с предвкушением. Джим Рон.
2: Реклама.
3: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702.
4: Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не агента. Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
6: 919-464-01-41.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Свой вклад в общество делают как оптимисты, так и пессимисты. Оптимист придумал самолет, пессимист – парашют. Джордж Бернард Шоу.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: нет.
1: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Один из законов жизни гласит: как только закрывается одна дверь, открывается другая. Но вся беда состоит в том, что мы смотрим на запертую дверь и не обращаем внимания на открывшуюся. Андре Жит.

0: Белое радио.
1: Wish I had a better reason.

0: Белое радио.
1: 96,6 FM.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: Сделано в Березниках.
2: Белое радио.
3: 96,6.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаю. Бесплатное медобслуживание и профилакторий. Проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
4: 299 660. Наслаждайтесь каждой минутой вместе с душевной музыкой Белого радио.
5: One, two, three, four, five. Let me bury you alive.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Иногда для того, чтобы хорошо видеть, необходимо именно отойти, а не приблизиться. Максим Горький.
2: Реклама.
3: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702.
4: Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не офигда. Акция действует до 30 июня 2026 года.
5: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
6: 919-464-01-41.
2: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Для тех, кто устал от однообразия московских радиостанций, мы делаем «Белое радио». Другая музыка, другой формат. «Белое радио» – эксклюзивная музыкальная коллекция –

0: 2901 01.
1: 2901 01.
0: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Юлинком. А как иначе?
2: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
3: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
2: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
3: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
2: Березники, проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
3: 26630.
4: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
5: 299-660.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не объекта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
3: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.
4: 299 660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Если беспорядок на столе означает беспорядок в голове, то что же тогда означает пустой стол? Альберт Эйнштейн.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек, детям и их родителям. Bluetooth-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.
2: Мысль дня с Виталием Масловым.
5: Здравствуйте, на связи Виталий Маслов. И давайте сегодня затронем такую для многих актуальную тему, как работа. И в этой области, важной области нашей жизни, посмотрим на нее немножко с другим, под другим углом, с другой стороны, и задумаемся над вопросом, какие возможности дает мне моя работа, мое участие в каком-то проекте, в каком-то бизнесе, вот эти возможности, которые я могу использовать для своего развития. То есть, какие возможности вы получаете, работая, участвуя в каком-то деле, проекте, какой-то, развивая какой-то бизнес, какие из этих возможностей вы можете использовать для своего развития вот уже сегодня? Возможно, с этой стороны вы не смотрели, друзья, на свою работу, то, что потенциально может быть вам очень-очень перспективно и полезно. Хорошего дня, удачи и на связи.
2: Йога для ума с Виталием Масловым.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Мир полон магических вещей, терпеливо ждущих, когда наши чувства станут острее. Уильям Батлер Йейтс.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2 13 702.
2: Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не офигда. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаю. Бесплатное медобслуживание и профилакторий. Проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: 29 29 99. Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 29 9 6 6 0.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Дисциплина – это не ограничение свободы. Это отсечение всего лишнего. Брюс Ли.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте или у менеджера в отделе продаж. Не офферта. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
4: 299-660.
1: Музыка без слов.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2 13 702.
2: Подробности уточняйте на сайте или у менеджеров отдела продаж. Не ответа. Акция действует до 30 июня 2026 года.
3: Комбинат питания «Висма» в Березниках приглашает на работу поваров, официантов, кухонных рабочих, уборщиков производственных помещений. Предлагаем бесплатное медобслуживание и профилакторий, проезд до работы, компенсацию на питание и спорт, жилье иногородним. Телефон 29 29 99.
4: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299 660.

То, чего нет у других, есть у нас. Другая музыка. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Музыка для ума. Музыка для души.
1: Коллекция редкостей.
0: Отечественный эксклюзив. Музыка, которая не звучит на радиостанциях. Песни, которые знакомы только самым искушенным меломанам.
1: Отечественный эксклюзив.
0: На Белом радио.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26-6-300.
5: 26-6-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: От души посмеяться и вволю выспаться. Вот два лучших лекарства от любого недуга. Ирландская пословица.

0: Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.
1: 96,6 FM. Добрый вечер. Сегодня расскажу вам сказку древнего африканского народа Зулу «Гиена и Луна». Нашла однажды гиена кость, схватила ее и бегом понеслась домой, чтобы в укромном месте насладиться вкусом и немного насытиться. В это время ярко сияя взошла луна и отразилась в неподвижной речной глади. Увидела это гиена, бросила кость и нырнула в реку за луной. Гиена решила, что это огромный кусок сала. Гиена не стала рассуждать о том, как оказалось столько сочного мяса в воде. Она думала лишь о том, что этот кусок намного вкуснее и больше той кости, которую ей посчастливилось найти ранее. Конечно же, в реке ничего не нашлось. Только вода замутилась и отражение пропало. Вернулась гиена на берег, чтобы рассмотреть получше то место, где она видела столь соблазнительный кусок сала, и стала ждать, пока успокоится вода. Вновь застыла река, и вновь появилась на ней луна, и опять бросилась гиена в воду, и опять ничего не поймала. И так она делала много раз, но ничего у нее не выходило, и заканчивалась ночь. А в это время подошла к реке другая гиена. Увидав брошенную кость, подхватила и убежала, оставив первую гиену ловить луну. А та продолжала свое бесполезное занятие до самого утра, пока не зашла луна и не исчезло ее отражение в воде. На следующий день гиена осталась голодной. Она не нашла очередной кости, да, признаться, не очень-то искала. Все ее мысли занимал огромный кусок сытной еды, который надо найти в воде, пока его не увидит кто-нибудь другой. Как только наступила ночь, гиена вернулась на речной берег и долго продолжала ловить луну в воде, и опять ничего не находила, и так продолжалось день за днем и ночь за ночью. Луна светила, давая надежду гиене, а еда в реке никак не могла найтись. Может быть, кому-нибудь стоило подойти к гиене и показать ей на луну? Ведь так просто объяснить столь нелепое заблуждение. Многие пытались, скажу я вам, но подозрительная гиена чувствовала подвох. Она была уверена, что ее пытаются обмануть, дабы завладеть долгожданной добычей. Невозможно признать, что в воде нет еды, ведь тогда неизменно выходит, что тебя одурачила яркая луна. Тысячи лет зулусы, посмеиваясь, рассказывают эту сказку. Тысячу лет течет река, тысячу лет светит белая луна, ослепляя своим отражением гиену. Вокруг море настоящей еды, но притягательнее всего всегда оказывается лунное отражение. Да и не просто, согласитесь, столько времени ждать на берегу, чтобы вдруг решиться отправиться на поиски пропитания в другом месте. Однако, не спешите жалеть и снисходительно улыбаться. В подлунном мире за тысячу лет родились и погибли столько гиен, что и сосчитать невозможно. Они не гонялись за отражением луны. Они добросовестно довольствовались тем, что находили в пустыне. И кто вспомнит их сейчас? А героиня старой сказки народа Зулу дожила до наших дней. Дожила, потому что, как и мы, появилась на свет для того, чтобы сказку сделать былью. Спокойной ночи.
2: Выхожу из системы, ломаю стены. Я человек, я не растение. У меня есть мечта и моя дорога. Я верю в любовь и я верю в Бога. Я не верю в слова, я не верю в предательство. Какими бы сложными ни были обстоятельства, у меня есть любимая, у нас есть дети. Я знаю, что жизнь не заканчивается после смерти. Моя душа, музыка, мои чувства. Буду здесь до 70 или до 100. Мы – мгновение большого искусства. Миллиарды рисунков одного холста. Счастье приносит простые вещи. В них сложно поверить, их легче забыть. Царь Шлому сказал: ничто здесь не вечно.

0: Я помню себя совсем маленьким, странно. Когда я впервые написал слово «мама», я чувствовал себя абсолютно спокойным, возвышенным, радостным, защищенным. Когда мой папа уходил из этого мира, была зима, тишина и съемная квартира. Он не оставил после себя ничего лишнего. Несколько слов. Люблю вас и Всевышнего. Зачем же мы гонимся? Деньги, слава, власть. Рассчитываем сорвать куш и не попасть. Я знаю людей, у которых есть миллиарды. Они несчастны, поверьте, я говорю правду. В чем смысл?
1: Просто идти на свет.

0: своей мечте. Ведь несмотря ни на что, звезды склоняются в темноте перед выходом нового солнца. Мы светим лучами других орбит, и пусть сегодня наш крик в пустоту, но завтра он зазвучит в глубине каждого сердца.
1: Белое радио.

0: Светлые мысли на каждый день.
1: Самым лучшим доказательством мудрости является непрерывное хорошее расположение.

0: Реклама.
1: Что ждет вас этим летом? Долгие и теплые дни, яркие впечатления и новая «Лада» с выгодой до 690 тысяч рублей. А еще первое, второе и третье ТО в подарок. «Лада-центр Березники». Ждем вас на Березниковской 98А. Телефон 2-13-702. Подробности уточняйте на сайте и у менеджера в отделе продаж. Неофита. Акция действует до 30 июня 2026 года.
2: На 7-м квартале в городе Березники баню новую открыли. Всей семьей приходи. Спелеокамеры эффект. Эффект здесь русской бани. На улице стоять забудь, мангал стоит прямо в здании. Чистый, приятный, теплый пол, печь с пароиспарителем. Стол на 12 человек детям и их родителям. Блютуз-колонка, телевизор, холодильник есть. С комфортом и уютом время проведете здесь. Минжинского 2. 8-919-464-01-41.
3: 919-464-01-41.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.
4: 299-660.

0: мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 29-01-01.
1: 29-01-01.
0: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
2: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
3: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
2: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
3: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
2: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26630.
3: 26630.
4: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках. 299-660.
3: 299-660.
0: Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку, альтернативные направления, а также музыку непонятных жанров.
1: Белое радио.
0: Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: Более 100 проверенных автомобилей с пробегом в группе компаний «Эксперт Авто». Гибкие условия, обмен, комиссия. Ждем вас на Березняковской, 98А. Телефон 2-13-702.
2: В квартиру, в офис и в частный дом мы интернет и телевидение проведем. Юлинк.
3: Стабильный интернет и кабельное цифровое телевидение.
2: И специальная акция. Квартира в городе и дом в пригороде. Вместе дешевле. Экономьте с Юлинк.
3: Звоните.
2: 29-01-01.
4: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
5: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
4: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
5: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
4: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 26-6-300.
5: 26-6-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

0: слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Реклама.
1: В квартиру и в дом мы интернет и ТВ проведем. Кстати, вместе дешевле. При подключении двух и более объектов вы значительно сэкономите на каждом. Ю-Линк. Цифровое кабельное телевидение и высокоскоростной интернет. Подключаем многоквартирные дома, частный сектор, а также Усолья, Суханово, Пыскар и Заразилы. Подробности по телефону 290101.
2: 290101.
1: В будни в квартире, в выходные на даче. Вместе с Ю-Линком. А как иначе?
3: Носите бремена друг друга. Таким образом, исполните закон Христов. Послание апостола Павла. Похоронное агентство «Каменный цветок». В час скорби мы понесем бремя вашей утраты.
4: Организация похорон, кремация, эвакуация круглосуточно.
3: При заказе похорон государственное пособие и социальная выплата от похоронного агентства «Каменный цветок».
4: Изготовление и установка памятников. Памятники от 10 500 рублей. Гравировка бесплатная.
3: Березники. Проспект Ленина, 31. Телефон 266-300.
4: 266-300.
0: Размещение рекламы в эфире Белого радио. Телефон в Березниках 299-660.

Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ.

над собой сто преград, разрушать одну за другой, назад за мечтой. Ты хоть раз тоже видел этот взгляд, когда дрожь, как-то в мыслях все и подряд.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

Музыка без слов.

Белое радио. Для тех, кто любит рок. Поп-рок. Мелодичную поп-музыку. Альтернативные направления. А также музыку непонятных жанров. Белое радио. Эксклюзивная музыкальная коллекция.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958. Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
1: Радиоканал для лиц старше 16 лет.

0: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
1: Зарегистрировано. Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-590890.
2: Радиоканал для лиц старше 16 лет.
1: Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов. В эфире программа о величайших брендах и их создателях. В каждой программе истории успеха, гениальные открытия и удивительные решения. А весь архив программ можно найти на нашем сайте белорадио.ру. Итак, чайная церемония, сложная и завораживающая. И еще чуть более столетия назад вся Европа знала о чае лишь то, что напиток этот пришел с Востока, и позволить себе его могли лишь состоятельные особы. Сегодня бумажный пакетик с ярлычком на нитке – обычное дело. В долгой истории превращение чая из предмета роскоши в самый распространенный на Земле напиток заметную роль сыграли два человека – бокалейщик из английского города Глазго Томас Липтон и торговец из Нью-Йорка Томас Салливан. В мае 1850 года в семье мистера и миссис Липтон, недавно приехавших в Глазго из Ирландии, родился пятый ребенок. Томас был последней надеждой уже немолодых Липтонов. Двое первых детей умерли в младенчестве, здоровье оставшихся сына и дочери вызывало у родителей серьезные опасения. Кто же, как не маленький Том, будет помогать родителям в бакалейной лавке? Уже с 5 лет ему пришлось познавать премудрости торгового дела. Хотя крошечная лавка его родителей вмещала не больше 5 покупателей одновременно, работы хватало всем. А с тех пор, как Том остался единственным ребенком, его брат и сестра умерли, когда ему не исполнилось и 10, пришлось забыть даже о занятиях в школе. Для родителей Том рос отличным помощником. Если дела пойдут на лад, может, вместо маленькой лавочки удастся открыть магазинчик побольше. Однако Тома вовсе не привлекала перспектива проторчать всю жизнь в отцовской лавке. Его родной город Глазго, возле которого располагались крупнейшие верфи того времени, был основным пунктом отправления судов, перевозящих грузы и пассажиров в Америку. Каждый день Том, любезно улыбаясь покупателям, с тоской думал о тех, кто в этот самый момент пересекает Атлантический океан. Их наверняка ждут необыкновенные приключения в новом свете. И в 1865 году 15-летний Томас Липтон присоединился к их числу. В течение первых 3 лет своей жизни в Америке Томас путешествовал по западным штатам в поисках работы. Недавно окончившаяся гражданская война повергла всю страну в глубокую экономическую депрессию. Чтобы выжить, Липтону приходилось браться за любую работу. Выращивать рис в Южной Каролине или скручивать табачные листья в Вирджинии. Но, видимо, судьбы стать бакалейщиком Липтону было не избежать. В 1868 году он стал продавцом бакалейного отдела одного из универмагов Нью-Йорка. Тогда они только начали появляться в Америке. Став винтиком огромной торговой машины, Липтон получил уникальную возможность увидеть, как тщательно организована ее работа. Продумано все, от расположения товаров на прилавках до методов общения с покупателями. А девиз американских торговцев «В Бога мы верим, а все остальные платят наличные» Томас Липтон запомнил на всю жизнь. Кстати, первая часть этого девиза с середины 19 века печатается или чеканится на всех денежных знаках США.

Но так случилось, что через 6 лет, в 1871 году, Томас Липтон вернулся в Великобританию. Свои новые знания, полученный опыт и заработанные 100 фунтов стерлингов он решил вложить в собственный бизнес – бакалейный магазин в родном Глазго. Первое время Липтону приходилось совмещать обязанности управляющего, продавца, закупщика, кассира и посыльного. Он сам привозил в тележке товар с причала, сам доставлял покупки клиентам, лично наносил визиты поставщикам и ни на минуту не прекращал размышлять над тем, как привлечь покупателей и сделать так, чтобы, зайдя в его магазин один раз, они становились его постоянными клиентами. Хорошо было бы пустить в ход рекламу, с возможностями которой Томас познакомился в Америке. Но денег не хватало. Липтон упорно не желал повышать цены в своем магазине, пусть для этого даже приходилось все время мотаться по окрестным фермам и, минуя посредников, закупать товар непосредственно у производителей. Не имея лишних средств, Липтон был вынужден на полную катушку использовать свою фантазию и изобретательность. В витрине были затейливо разложены продукты, сами витрины разрисованы забавными картинками. Плакаты, приглашающие в магазин, менялись каждую неделю. Их рисовал специально нанятый карикатурист. Сработало. Народ у магазина толпился и днем, и ночью. Витрины при этом подсвечивались газовыми горелками. Постепенно затеи Липтона становились все более масштабными, чего стоил, к примеру, самый большой в мире кусок сыра, заказанный им в Америке специально к Рождеству 1881 года. Сыр был распродан за 2 часа. Бизнес пошел настолько успешно, что спустя 11 лет после открытия первого магазина Липтон владел уже 20 торговыми точками по всей Западной Шотландии, а в 1885-м приобрел фабрику по упаковке продуктов и продовольственные склады в Чикаго. Чуть позже было открыто несколько магазинов в Америке. Доходы 40-летнего Липтона позволяли ему в любой момент отойти от дел и, наконец-то, отдохнуть, отправиться, например, в далекое морское путешествие. Но лучше в такое путешествие, которое можно было бы провести с пользой для дела. Итак, в 1890 году Томас Липтон начинает чайный бизнес. Время для старта было выбрано не случайно. Кофе, единственный напиток, способный составить чаю конкуренцию, был в большом дефиците из-за распространившегося на Цейлоне заболевания кофейного листа. Большая часть кофейных плантаций на острове пошла с молотка или была засажена чайными кустами. Цены на землю неслыханно упали, и предприимчивый Липтон, запутав конкурентов рассказами о том, что отправляется открывать очередные магазины в Австралии, тайно приехал на Цейлон, где и купил 5 плантаций чая общей площадью 5 500 акров. Липтон завоевывал чайный рынок по всем правилам военной науки. Свои плантации он сделал полигоном для испытания всех появлявшихся в то время технических новшеств. Когда ему показалось, что доставка чая с плантации до места переработки занимает слишком много времени, он придумал канатные дороги для транспортировки корзин с листьями. У него был даже собственный флот. Сначала клипперы, легкие парусники, способные развивать огромную по тем временам скорость, а затем и пароходы, более вместительные и менее зависимые от погоды. Прибытие корабля с чаем и разгрузка в порту сопровождались настоящим парадом. Липтон четко видел цель. Чай должен стать доступным по цене и при этом не потерять в качестве. С плантацией прямо в чашку. Этот рекламный слоган красовался на плакатах, расклеенных Липтоном во всех британских поездах и автобусах. Став крупным плантатором, он мог обходиться без многочисленных посредников, и чай от Липтона стал существенно дешевле остальных. Но вот проблема. С времен подмешивания в чай овечьего помета за дешевым чаем прочно укрепилась плохая репутация. Чтобы переубедить общественное мнение, Липтону пришлось нанять лучших блендеров, специалистов, составляющих чайную смесь. Пусть учтут даже такой нюанс, как жесткость воды, от которой тоже зависит вкус чая. Кроме того, он изменил сам механизм торговли. Липтон отказался от продажи чая на вес и продавал его упакованным в картонные пачки. Наконец, он сделал узнаваемой саму упаковку для чая,
чтобы публика, однажды попробовав фирменный напиток, осталась ему верна. И здесь Липтон не ошибся. Его чай, упакованный в аккуратные пачки с изображением сингалийской красавицы с корзиной на голове, стал своеобразным символом эпохи. А сам Липтон прочно вошел в массовую культуру того времени. Он попал в карикатуры, частушки и антрепризы мюзик-холлов. Большой поклонницей чая Липтон стала королева Виктория. Она сочла, что вклад Томаса Липтона в дело формирования английского образа жизни достоин титула сэра, и Липтон был посвящен в рыцари. Но для того, чтобы чай стал не просто доступным по цене, но и самым распространенным напитком, этого было мало. Нужен был еще один маленький шаг. Его в начале 20 века и сделал американец Томас Салливан. Сейчас существует огромное разнообразие одноразовых бумажных пакетиков. Они бывают плоскими и объемными, круглыми и квадратными, с ниточками и без. Пакуют в них все, что требует кипятка. Чай черный, зеленый, красный и различные листья, фрукты и травы. Наиболее распространены сложенные вдвое прямоугольные пакетики. Такую форму им придали в 1952 году специалисты компании «Липтон». Так кипяток лучше проникает к чайным листам. А вот самый первый чайный пакетик представлял собой небольшой шелковый мешочек. Его вручную сшил молодой нью-йоркский торговец Том Салливан. Салливан, конечно, слышал о Липтоне, но даже не догадывался, что именно он впервые стал продавать чай не на вес, а в упаковке. Он просто поставлял чай нью-йоркским ресторанам и очень хотел разбогатеть. Рассудив, что за чай в мелкой расфасовке можно выручить больше денег, в 1904 году Салливан предложил заказчикам чай, упакованный в небольшие шелковые мешочки, сшитые вручную. И не прогадал. Рестораторам новинка понравилась. От чайных листов было много мусора на кухне, а шелковые мешочки можно было даже не развязывать. Чай легко заваривался и в них. Новая идея быстро распространилась. В ресторанах, кафе и чайных Нью-Йорка стали заваривать чай в мешочках. Только делали их уже не из шелка, а из марли. Так дешевле. Через 10 лет после того, как первый шелковый мешочек с чаем нашел своего покупателя, чай в пакетике стал достоянием не только профессиональных поваров. Многие торговцы обнаружили, что продавать чай в одноразовые упаковки весьма выгодно и стали обзаводиться специальными аппаратами для расфасовки чая. В 1914 году удобство чайных пакетиков оценила и Европа. Для солдат, воевавших на фронтах Первой мировой войны, они оказались как нельзя кстати. И чайный пакетик начал свое быстрое и триумфальное шествие по всему миру. Сейчас уже невозможно найти человека, который бы ни разу в жизни не выпил чашку чая из пакетика. В 77 лет генератор идей, гуру чайного бизнеса, отходит от дел и передает свои права на управление компанией партнерам. Спустя 4 года Томас Липтон умирает, и все его состояние передается в благотворительные фонды. В 1926 году контрольный пакет акций выкупает американская компания «Ванденберг». Со следующего года и в последующие 40 лет в Великобритании постепенно исчезают все 600 точек розничной торговли чая «Липтон». В 1938 году молодая компания товаров народного потребления Unilever выкупает по частям многомиллионный бизнес Липтона. И спустя 34 года, когда была выкуплена последняя компания, входящая в состав группы Липтон, в США начинается продажа холодного чая в жестяных банках. На рынке Великобритании Липтон вернется лишь к 1993 году в виде холодного чая в бутылках. К нынешнему 2012-му продукция компании «Липтон» прошла через множество изменений. Чай с молоком выпускался теперь и в бутылках, заварочные пакетики были в форме пирамидок, появляются новые сорта, которые можно заваривать в холодной воде. Рекламные кампании меняли лозунги каждые 2-3 года. Сегодня «Липтон» — это одна из крупнейших в мире торговых марок чая.
А о Томасе Липтоне до сих пор ходят легенды как о прирожденном и гениальном предпринимателе. В настоящее время торговая марка «Липтон» принадлежит компании Unilever и распространяется более чем в 150 странах мира. На этом все. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. Напомню, что все выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте, в эфире Белого радио, также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру и в группе Белое радио ВКонтакте. Сегодня мы поговорим о марке Nokia. Все мы пользуемся сотовыми телефонами, смартфонами, коммуникаторами, и для любого потребителя марка Nokia является синонимом знака качества. Безусловно, многим будет интересно узнать, с чего начиналась история успеха этого великого бренда. В далеком 1865 году в юго-западной части Финляндии была построена небольшая фабрика по выпуску древесины. Располагалась она у реки Nokia, в честь чего и получила свое название. Талантливый инженер Фредерик Иде Стем сумел предугадать, что в связи с бурным ростом промышленности потребность в картоне и бумаге будет расти, и он не ошибся. Очень скоро небольшая фабрика превратилась в деревообрабатывающий комбинат, которому потребовалось гораздо больше рабочих. Так, вокруг предприятия вырос город, который назвали по имени реки, на которой он располагается – Nokia. Вместе с городом росло и предприятие. Финская продукция стала выходить на мировой рынок. Благодаря международной сети продавцов было положено начало экспорту товаров. Первой страной после Финляндии, где появилась продукция фирмы, стала Царская Россия. Затем к ней присоединилась Англия и Франция, а в 30-х годах торговым партнером компании стал далекий Китай. В феврале 1871 года фирма получила официальное название – Nokia Corporation. В конце 19 века в Финляндии стали появляться товары из резины – дождевики, калоши, резиновые сапоги и автомобильные шины. Эту продукцию выпускала компания FRV – Finnish Rubber Works. К тому времени компания Nokia стала терять свои лидирующие позиции, и бизнес находился под угрозой. Неизвестно, что стало бы дальше, если бы FRV не приняло решение переместить свое производство из Хельсинки, где оно располагалось ранее, на территорию реки Nokia, являющейся источником дешевой электроэнергии. В 1912 году в Хельсинки появилась Finnish Cable Works. Данное предприятие выпускало телефонные и телеграфные кабели. Все три фирмы – Nokia Corporation, Finnish Rubber Works и Finnish Cable Works – смогли договориться и в 1920 году объединились в Nokia Group. Название Nokia стало общим для каждой из трех групп. Данное объединение помогло фирме успешно существовать и в трудные времена. Если даже продажи какого-нибудь сектора падали, то другие направления обеспечивали устойчивость бизнеса. Компания Nokia сумела без тяжелых экономических последствий пережить и неспокойные 20-е, и Великую депрессию, и мировые войны. Таким образом, рост прибыли компенсировал Nokia потерю корпоративной автономии. В 60-х годах 20 века в корпорации появляется новый отдел – электроники. Сюда были привлечены лучшие сотрудники колледжей и университетов. Все усилия были брошены на разработку перспективных в будущем электронных приборов, о которых пока только мечтали. В 1963 году появился первый радиотелефон, а в 65-м – модем для передачи данных. Коммуникационные устройства были в то время электромеханическими. Никто и не помышлял о цифровизации оборудования. Nokia берется за разработку цифрового коммутатора, и в 1969 году появляется первое PCM-оборудование. Переход на цифровой телекоммуникационный стандарт помог в начале 70-х выпустить коммутатор DX200. Он оказался настолько удачным, что компания и сейчас использует заложенные в него идеи. Данный коммутатор был изготовлен на основе микропроцессора Intel. Таким образом, в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия промышленная коалиция Nokia работала по четырем основным направлениям – лесная и резиновая промышленности, производство кабелей и электронная техника. В конце 60-х годах слияние трех предприятий, начавшееся в 1920 году, было окончательно закреплено созданием корпорации Nokia. В то же время финская компания начинает свою деятельность в Советском Союзе.
Знаменитые резиновые сапоги Nokia разных цветов и для разных возрастов произвели такой же фурор, как в свое время калоши. Пока советские жители радовались модной обуви и прекрасной финской бумаге, Nokia продолжала заниматься электроникой. В 1975 году был анонсирован компьютер Mikrimiki 3. В 1977 году генеральным директором Nokia назначается Кэри Каймара. Новый харизматичный руководитель решает превратить возглавляемую им компанию в гиганта электроники. Ситуация для этого была весьма благоприятной. Новое финское законодательство, беря пример с Швеции, разрешило устанавливать в машине мобильные телефоны и подключать их к общей сети. Nokia отозвалась на это созданием в 1981 году сотовой сети под названием NMT – Nordic Mobile Telephony. Вначале данная сеть охватывала Финляндию и Швецию, затем и другие страны Европы, и далее за ее пределы. NMT стала первым общераспространенным стандартом сотовой связи и подтолкнула к развитию мобильных телефонов. Первые мобильные телефоны Nokia появились в 1979 году. Были они громоздкими и тяжелыми. И только через 10 лет, в 87-м, Nokia выпустила сравнительно легкий и вполне транспортабельный мобильный телефон, который вполне можно было поместить в карман. К этому времени рынок мобильных телефонов в Европе развился настолько, что назрела необходимость введения единого цифрового стандарта связи. Операторами 13 стран подписывается соглашение о совместном строительстве и продвижении сети стандарта GSM. В 1988 году, по стечению трагических обстоятельств, руководитель Nokia Кэри Каймара покончил жизнь самоубийством и оставил компанию не в лучшем виде. Отдел мобильных телефонов был назначен возглавить Йорма Алилла. Несмотря на некоторые сомнения в необходимости развития данной темы, он с энтузиазмом берется за дело и приходит к заслуженному успеху. 1 июня 1991 года по телефону Nokia премьер-министр Финляндии делает первый звонок через коммерческую сеть GSM. За достижения в проекте Йорма Алилла в 1992 году назначается советом директоров генеральным директором. В 90-х годах Финляндию настигает глубокий спад производства. Хотя Nokia является одним из лучших европейских производителей телевизоров, а также по праву гордится выпускаемыми автомобильными покрышками высочайшего класса, Йорма Алилла принимает нелегкое решение – сократить все отделения, кроме одного – телекоммуникационного. Компания, не разбрасываясь, все лучшие научные кадры и производственные мощности сосредотачивает на цифровых технологиях связи. За очень короткое время компания добивается стабильного мирового успеха. Слово «первый» все чаще звучит рядом с названием Nokia. Итак, в 92-м году выпущен первый портативный телефон Nokia 101, работающий в сети стандарта GSM. В 94-м году компания Nokia становится первым европейским производителем, поставляющим телефоны в Японию. В 1999 году финны выпускают первую модель с поддержкой ВАП – Nokia 7110. Затем, год спустя, первую модель телефона с цветным экраном – Nokia 9210. 2002 год – первый телефон на базе платформы Series 6.0 и со встроенной камерой – Nokia 7650. А также первый звонок в сети третьего поколения на базе WCDMA. Список продолжать можно бесконечно. Говоря о становлении высокорентабельного современного телекоммуникационного бизнеса, нельзя не отметить уникальность истории фирмы Nokia и ее становление из небольшого бумажно-калошного дела. Может быть, дело в том, что все выпускаемое Nokia за почти полтора века, начиная от бумаги и заканчивая электроникой, было высочайшего качества. Это позволило Nokia стать одной из самых популярных марок. Но важно не только завоевать лидирующие позиции, но и удержать их. Руководство компании это понимает и уделяет большое внимание инновациям, много средств вкладывая в технологические разработки. Дизайн продукции тщательно разрабатывается, независимо от ценовой категории аппарата, будь он бюджетным или премиум-класса. Из года в год вместе с повышением спроса росла и рыночная доля Nokia. Увеличение прибыли – самая важная задача, которая была поставлена перед сотрудниками.
Если доход компании не растет на 25% в год, сказал однажды Йорма Алила, то нужно менять продукт и стратегию производства. Ждать не имеет смысла. Такая жесткая позиция в ключевых вопросах помогала Nokia оставаться лидером. Ведь бизнес не любит слабых. В какой-то степени своим успехом компания обязана агрессивному маркетингу, что не может не вызывать упреки цивилизованного мира. В 2007 году компания заняла первое место в мире по поставкам мобильных телефонов. К 2009 году заработала более 41 миллиарда евро и прибыль составила более 4 миллиардов евро. Однако в настоящее время компания переживает не лучшие времена. В 2011 году продажи Nokia упали. Падение произошло на фоне роста рынка смартфонов на 60%. В результате доля Nokia в данном сегменте упала с 29% до 12%. Падение продаж зафиксировано и на рынке телефонов. В январе 2013 года вице-президент Nokia Тима Ихомуотила признал, что в 2012 году компания не сумела удовлетворить спрос на новейшие модели смартфонов и что компания добивается на отдельных рынках лишь 10% доли для своих смартфонов на основе операционной системы Windows. Также в январе 2013 было объявлено, что впервые за 20 с лишним лет компания отказалась от выплаты дивидендов. Что будет дальше, покажет время, но так как история оглушительного успеха Nokia похожа на сказку, будем надеяться, что, как и в сказках, у истории фирмы будет счастливое продолжение. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Сегодня мы расскажем об одном из мировых лидеров среди автопроизводителей. Мы поговорим о японском автоконцерне Toyota. Стоит заметить, что история японского автопрома начинается примерно после Второй мировой войны. До этого там фактически не было автомобильной промышленности. Хотя в 10-20-х годах прошлого века неоднократно у японцев были попытки создать собственный автомобиль. Правда, до массового производства дело так и не доходило. Такая ситуация сохранялась вплоть до Второй мировой войны, но зато после 1951 года история японского автопрома резко рванула вверх. Толчком послужил, как ни странно, еще один милитаристский катаклизм – война в Корее. Американские компании стали давать льготы японским компаниям, бравшимся за исполнение военных заказов. Именно они строили различные автомобили для американской армии. И даже несмотря на то, что в общем доля транспорта этих компаний была незначительной, положение японских концернов резко изменилось. В связи с резким ростом производства легковых автомобилей было необходимо срочно осваивать опыт иностранных компаний. Поэтому японские фирмы активно заключали контракты с различными европейскими фирмами на поставки различных комплектующих для сборки автомобилей на японских заводах. Правда, были и исключения. Toyota осваивала выпуск легковых автомобилей самостоятельно. Итак, мало кто знает, что компания Toyota начинала с выпуска автоматических ткацких станков, а ее эмблема – не что иное, как абстрактное изображение петли. Но все по порядку. В далеком 1867 году в семье бедного плотника родился мальчик. Звали его Сакиши, а фамилия его была Тойода. Сакиши рос талантливым парнем. В 25 лет он основал небольшую ткацкую мастерскую. В 30 лет Сакиши Тойода, будучи уже самостоятельным предпринимателем, семейным человеком и не потеряв интереса к механике, изобрел ткацкий станок. Продав в 1925 году технологию за 100 тысяч долларов английской компании Pratt Bros, он сумел значительно расширить и укрепить свой бизнес. Однако время стремительно менялось и требовало перемен. И перед Сакиши встал непростой выбор между текстильной промышленностью и автомобилестроением. По зрелым размышлениям чаша весов скатилась в сторону автомобиля, и в 1933 году Тойода занялся разработкой своей первой модели. Работы над прототипом были закончены через два года в 1935-м, и первенец получил имя Toyota A1, а затем AA. Однако прошло еще некоторое время, прежде чем началось производство. Лишь в 1937 году старший сын владельца компании Киичиро Тойода создал компанию Toyota Motor Company. И благодаря вдохновению и живому интересу преемника с конвейера сошли первые автомобили. Нельзя сказать, чтобы компании сопутствовал успех, ведь автомобиль для японцев был совершенно новым изделием. После Второй мировой войны в 1947 году началось производство еще одной модели – Toyota модель SA. А в 1950-м, в условиях жесточайшего финансового кризиса, компания пережила первую и единственную забастовку своих рабочих. В результате была пересмотрена корпоративная политика. Отдел реализации выделился в отдельную компанию. Впрочем, для послевоенных годов, когда автомобильная промышленность Японии наравне с остальными отраслями переживала не самые лучшие времена, компания вышла из кризиса не с самыми большими потерями. В начале 50-х годов одним из топ-менеджеров Таичи Оно была задумана уникальная система управления производства – Kanban, позволяющая устранение всех видов потерь – материалов, времени и производственных мощностей. В 1962 году система получила свое воплощение на предприятиях группы Toyota и доказала свою эффективность, способствуя успеху компании. В 1952 году умер создатель компании Киичиро Тойода. К этому времени Toyota вступила в период начала расцвета. В 50-х годах проводились разработки собственных конструкций,
обширные исследования, расширялся модельный ряд. Появился, например, внедорожник Land Cruiser, такая известная ныне модель как Crown. А в США было основано отдельное подразделение компании Toyota, задачей которой был экспорт автомобилей Toyota на американский рынок. Правда, первая попытка экспорта автомобилей Toyota на американский рынок окончилась неудачей. Но впоследствии, сделав выводы и быстро справившись с новыми задачами, Toyota это исправила. В 1961 году была выпущена модель Toyota Publica – небольшой экономичный автомобиль, быстро ставший суперпопулярным. В 1962 году Toyota отметила выпуск миллионного автомобиля. Вообще, 60-е годы стали периодом улучшения экономической ситуации в Японии и, как следствие, бурного роста продаж автомобилей. Активно развивается сеть дилеров Toyota за рубежом, в Южной Африке, в Европе и Азии. Добилась успеха Toyota и на рынке США. Модель Corona, которую начали экспортировать туда в 1965-м, быстро получила широкое распространение и стала самым популярным на иностранном рынке японским автомобилем. В следующем, 66-м году, Toyota выпускает свой, пожалуй, самый массовый автомобиль – Corolla, производство которого с успехом продолжается и по сей день. А также Toyota заключает деловое соглашение с компанией Hino, еще одним японским автопроизводителем. 70-е годы ознаменовались строительством новых заводов и постоянными техническими усовершенствованиями агрегатов, а также перекочевыванием новшеств с дорогостоящих моделей, куда их изначально устанавливали, на более дешевые. Начинается производство таких моделей, как Celica, Sprinter, Carina, Mark II, а в 1972 году с конвейера сходит 10-миллионный автомобиль Toyota. Преодолев энергетический кризис и финансовые трудности, введя режим жесткой сырьевой экономии, разработав под давлением законодательства, касающегося загрязнения воздуха, эффективную выхлопную систему и укрепляя внутрикорпоративную политику, Toyota вступила в следующее десятилетие. Производственная часть компании Toyota Motor Company и продажная часть Toyota Motor Sales сливаются в общую корпорацию Toyota Motor Corporation. В это же время начинается выпуск модели Camry. К этому моменту Toyota окончательно утвердилась в роли крупнейшего автомобильного производителя Японии, занимающего третье место в мире по объемам производства. В 1983 году Toyota подписывает многолетнее соглашение с General Motors, а в следующем начинает производство автомобилей на их совместном предприятии в США. Одним из главных событий 80-х годов можно считать появление такой марки, как Lexus, подразделение Toyota, созданного для выхода на рынок автомобилей высокого класса. До этого Япония ассоциировалась с небольшими, экономичными, недорогими и демократичными автомобилями. С появлением же Lexus в секторе роскошных дорогих машин положение изменилось. Уже через год после основания Lexus в 1989 году были представлены и поступили в продажу такие модели, как Lexus LS400 и Lexus ES250. 1990 год ознаменовался открытием собственного дизайнерского центра – Tokyo Design Center. Что интересно, в октябре того же года открывается первая авторизированная сервисная станция в тогда еще Советском Союзе. Toyota продолжает свою мировую экспансию, открываются филиалы во все новых и новых странах мира и развиваются те, что уже были открыты. Кроме этого, очень активно идут научно-технические исследования. Между тем, экология оказала на развитие Toyota большое влияние. Были разработаны планы и программы по защите окружающей среды, а в 1997 году была создана модель Prius, оснащенная гибридным двигателем. Кроме этого, в 90-е годы Toyota успела выпустить свой 90-миллионный автомобиль и открыть Toyota Training Center во Владивостоке. В 1996 году был открыт Toyota Training Center в Москве. Тогда же началось производство 4-тактного бензинового двигателя с непосредственным впрыском топлива. Затем, помимо Prius, было объявлено о запуске в производство модели Raum, потом появился Avensis, а также новое поколение культового внедорожника Land Cruiser 100. В
1999 году на конвейере компании был выпущен 100-миллионный автомобиль. Компания не останавливалась, а наоборот набирала обороты в развитии и покорении рынка автомобильных концернов. На сегодняшний день Toyota – один из крупнейших мировых производителей автомобилей. Безусловно, она также является крупнейшим японским автопроизводителем, выпускающим более 5,5 миллионов машин в год, что примерно равно одной машине каждые 6 секунд. В группе Toyota множество компаний, как автомобильных, так и занимающихся многими различными областями. Отметим, что в 2002 году Toyota вступила в новую сферу, приняв участие в автогонках «Формулы-1». Ну и, конечно же, сегодня автомобили марки Toyota собираются и в России. Например, возле Санкт-Петербурга проходит сборка седана Toyota Camry, а сборка еще одной модели, внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, началась в феврале 2013 года на заводе компании Sollers, расположенном во Владивостоке. Ну и, подводя итоги, можно сказать, что компания Toyota была мировым лидером продаж с 2008 по 2010 год. Но в 2011 году ее успеху помешала череда неприятностей, скандал с отзывами в США, землетрясение в Японии и наводнение в Таиланде, отразившееся на поставках автомобилей. Однако в 2012-м компания вновь стала мировым лидером автомобилестроения и, возможно, окажется им в 2013-м. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а, возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Максим Демидов, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера. Также архив программы имеется на нашем сайте белорадио.ру. Итак, поехали! Если есть на свете компания, которая может управлять своим брендом и вместе с этим жевать жвачку, то это Риглис. Уильям Ригли-младший основал свое дело с того, что начал продавать мыло, а затем разрыхлитель теста, прежде чем он остановился на товаре, который всегда будет ассоциироваться с его именем – наживательной резинки. Уильям Ригли был первопроходцем в использовании рекламы для увеличения продаж товаров, продающихся под брендами. С самого начала он понимал, что товары массового потребления – мыло, разрыхлитель или же жевательная резинка – нуждаются в чем-то, что отличало бы их от аналогичных товаров в глазах покупателей. Он предвидел усиление роли брендинга в 20 веке. И до сегодняшнего дня компания, которую он основал, остается одним из самых ярких примеров. Его история – это история упорства и авантюризма, являющаяся олицетворением американского духа предпринимательства. Бренд, который он создал, выдержал проверку временем. Жевательная резинка Риглис остается самым известным продуктом на этом рынке. Его дочерние компании продолжают производить только один товар – высококачественную жевательную резинку. В США известны бренды Риглис Пемент, Juicy Fruit, Double Mint, Winter Fresh, Big Red, жевательные резинки без добавления сахара и неклейкие жевательные резинки. К добавлению к этому есть бренды жевательной резинки, которые продаются только за пределами США – BK, Orbit, Excel. На протяжении всей истории, которая насчитывает уже более сотни лет, компания управлялась членами семьи Ригли. Причем большинство из них носили имя Уильям. В настоящее время сменилось уже три поколения, если начинать отсчет с основателя компании – Уильяма Ригли-младшего, которого сменил его сын Филипп Ригли, чей сын Уильям Ригли является в настоящее время президентом и главой совета директоров компании. Своего часа ожидает новый Уильям Ригли-младший, в настоящее время занимающий пост вице-президента и представляющий четвертое поколение. Итак, первые дни. 1891 год. Уильям Ригли-младший переехал из Филадельфии в Чикаго, где в настоящее время в одном из небоскребов находится штаб-квартира компании. Ригли было 29 лет, и у него за душой было всего $32. Его карман был пуст, но голова была полна идей. Торговец по своей природе, Ригли мечтал об открытии своего дела. В Чикаго он открыл дело, занявшись оптовой торговлей мылом. Опередив свое время, Ригли понял выгоду, которую таит в себе раздача бесплатных образцов товара. Для того, чтобы его товар был более привлекательным для посетителей, он дарил им подарки. Среди них – бесплатный разрыхлитель теста. Он оказался очень популярным, гораздо популярнее, чем само мыло. Поэтому, как любой хороший предприниматель, Ригли ушел из бизнеса торговли мылом и стал продавать разрыхлитель. Быть может, так продолжалось бы еще долго, если бы не один из бесплатных образцов, которые он раздавал. В 1882 году он решил с каждой банкой разрыхлителя дарить две упаковки жевательной резинки. Она стала еще большим хитом, чем сам разрыхлитель до этого. И снова Ригли поменял направление деятельности. «Жевательная резинка – вот с чем связано будущее», – думал он. На этот раз он оказался прав. Природное коммерческое чутье, которым обладал Ригли, сыграло важную роль в развитии его бизнеса. Он был одним из первых предпринимателей, кто оценил силу брендинга. Сперва он сосредоточил свои усилия на мятной резинке Spearmint, рекламируя ее в газетах. К 1907 году он готов был расширить свои рекламные усилия, и его планы не изменились, даже когда бизнес в Чикаго постиг спад деловой активности. В то время как другие компании уменьшали расходы на рекламу, Ригли поступил в точности наоборот. Он смотрел на экономический спад как на идеальное время для привлечения дополнительного внимания к своему бизнесу с помощью рекламы. Он увеличил усилия по утверждению бренда и увеличил производство. Наверное, Ригли откусил больший кусок, чем мог проглотить. Но противостоящая цинизму логика, отличительная черта многих великих предпринимателей, была ему хорошим подспорьем.
И к 1911 году жевательная резинка Wrigley занимала первое место по объему продаж в США. Тогда он изобрел жевательную резинку Пикей, которая продавалась в виде плотно упакованных в коробку дрожже. Обычно такие дрожжи перекатывались при встряхивании по всей коробке. И очевидно, что название было создано под вдохновением рекламного лозунга «Плотно упакованное хранится хорошо». К началу Первой мировой войны компания «Риглис» расширила свою деятельность за пределами США. В 1915-м компания построила свою первую фабрику в Австралии, а к 1927-му ее жевательная резинка была запущена в производство на территории Великобритании. Вторая мировая война дала бизнесу сильный толчок вперед, так как войска союзников закупали жевательную резинку в больших объемах. Считалось, что она снимает напряжение, улучшает бдительность и, в общем, служит поднятию боевого духа. В 1944 году все производство «Риглис» было направлено на обеспечение вооруженных сил США. Быть может, она сегодня уже потеряла часть своей былой притягательности, но лозунг «Есть жвачка, друг» был невероятно популярен среди военных того времени. Когда после войны появился такой вид покупателей, как тинейджеры, это дало «Риглис» еще один мощный толчок. Тинейджеры тогда не курили сигареты. Эти бунтари слушали рок-н-ролл и любили жевательную резинку. Ее популярность обеспечивалась родителями, которые презирали постоянные жевательные движения и называли привычку жевать резинку омерзительной. Это лишь добавляло популярности продуктам «Риглис» среди учеников старших классов. Ближе к концу века покупатели стали сильнее заботиться о личной гигиене, поэтому свежесть дыхания стала серьезным вопросом. И снова «Риглис» осталась на коне. Жевательная резинка имела еще одно преимущество – она скрывала запах сигаретного дыма и алкоголя. По крайней мере, в это верили миллионы тинейджеров, мужчин и женщин. Время пощадило «Риглис». Ей повезло войти в бизнес как раз тогда, когда американская культура начала экспортироваться во все страны мира. Процесс начался с солдат американской армии, жевавших жвачку во время Второй мировой войны. Этот образ стал бессмертным благодаря Голливуду. А процесс экспорта образа жизни продолжался в 60-е, 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы прошлого века. Стремление европейцев и особенно русских в то время к тому, чтобы все было фирменным, означало, что жевательная резинка и другие товары местного изготовления не могли служить заменителем оригиналов. Массовый маркетинг американских товаров был триумфальным. Ирония заключается в том, что многие из тех товаров, что носят американские бренды, больше на родине не производятся. Сегодня «Риглис» производит свою оригинальную упакованную жевательную резинку на 14 фабриках по всему миру. Три из них находятся в Северной Америке, 5 в Европе, 1 в Африке, еще 1 в Азиатско-Тихоокеанском регионе и также 1 фабрика находится в России. «Риглис» остается лидером рынка во многих странах, где она продается. В европейских странах ей принадлежит более 80% рынка, а в США около половины. На этом наша программа завершается. Надеюсь, все сказанное в эти несколько минут запомнится вам, а возможно, для кого-то послужит примером. С вами был Демидов Максим. В следующий раз мы поведаем о других великих людях и компаниях. Выпуски наших программ вы можете найти на сайте белорадио.ру в разделе «Загрузки». Отличного вам настроения и до встречи в эфире!

Всем отличного настроения, с вами Демидов Максим, и это программа о величайших компаниях и их создателях. Слушайте каждую среду в 8 вечера и в субботу в 11 утра. Также архив программ имеется на нашем сайте белорадио.ру. Сегодня мы будем говорить об одном из лидеров мирового рынка потребительских товаров, о компании, жизнь без которой уже сложно представить. Мы расскажем об истории компании Procter & Gamble и ее создателя. И действительно, мы чистим зубы блендомедом, раковину Кометом, руки моем Сейфгардом, а посуду Фейри. Нам не страшны пятна, потому что есть Тайд, и никакая перхоть, потому что есть Head & Shoulders. Попки наших младенцев всегда розовые, да и нам самим вполне комфортно. В общем, представить нашу жизнь без Procter & Gamble так же невозможно, как Проктора без Гэмбла, а саму компанию без изобретений Виктора Милса. Итак, обо всем по порядку. Англичанин Уильям Проктор и ирландец Джеймс Гэмбл могли бы никогда не встретиться, если бы в начале прошлого века судьба не занесла обоих в Америку, а именно в Цинциннати. 16-летнего Джеймса Гэмбла в США привез отец, священник-протестант, уставший влачить полунищенское существование в вечно неспокойной католической Ирландии и решивший начать новую жизнь где-нибудь в Иллинойсе. Однако путешествие Гэмблов закончилось немного ближе, к побережью Атлантики. В дороге Джеймс занемог, и семья сделала остановку в шумном и оживленном местечке Цинциннати. Пока Джеймс набирал силы, его отец успел переквалифицироваться в зеленщики, но продолжал проповедовать в семейном кругу и воспитывал сына примерным христианином. Окрепший телом и духом Джеймс сначала помогал отцу в лавке, а потом пошел в ученики к самому опытному мыловару штата. Мыло в то время приносило неплохой доход. Настолько неплохой, что через несколько лет Джеймс открыл собственную мыловарню и смог завести семью. Его женой стала Элизабет Норрис, дочь Александра Норриса, вполне преуспевающего изготовителя свечей. В этом же году сыграли еще одну свадьбу. Оливия, сестра супруги, вышла замуж за вдовца Уильяма. Уильям тоже оказался в Америке не от хорошей жизни. В старой доброй Англии он влез в долги, чтобы осуществить мечту своей жизни – открыть магазинчик шерстяных изделий. Но, увы, магазин просуществовал ровно один день. На следующее утро после открытия Уильям обнаружил дверь магазина взломанной, а прилавки пустыми. Он поклялся кредиторам вернуть 8 тысяч долга, огромную по тем временам сумму, но попросил их разрешения покинуть Англию, чтобы отправиться на заработки в сказочно богатую Америку. Кредиторам не оставалось ничего иного, как поверить Проктору и согласиться повременить с судебным разбирательством. Засади они его в долговую яму, вернулись бы какие-то крохи. А так появлялся хоть какой-то шанс получить долги. Уильямс с женой Мартой отправились в Кентукки, но им тоже не довелось добраться до места назначения. В дороге Марта подхватила холеру и спустя несколько дней скончалась. Несчастье случилось как раз в Цинциннати, где Проктор и похоронил жену. Не в силах двигаться дальше, он решил осесть неподалеку от ее могилы и устроился клерком в один из местных банков. Но низкого жалования не хватало даже на жизнь, не говоря уже о том, чтобы расплатиться с долгами. И через несколько месяцев Уильям решил заняться изготовлением свечей. Делом сложным, но весьма прибыльным по тем временам. Несколько лет понадобилось на то, чтобы организовать небольшое свечное производство. И все эти годы призрак грабителей не давал Проктору спать спокойно. Экономя на собаке, Уильям пугал злоумышленников таким образом. Рядом с мастерской поставил огромную собачью будку, привязал цепь внушительных размеров, а рядом положил здоровенные обглоданные кости. Воры не беспокоили, жизнь потихоньку налаживалась, и Проктор даже смог расплатиться с кредиторами. Теперь вдовец подумывал о новом браке. Его женой и согласилась стать Оливия Норрис, с которой Проктор познакомился в церкви. Таким образом, Уильям Проктор и Джеймс Гэмбл стали родственниками. А на том, чтобы Проктор и Гэмбл стали партнерами, настоял их тесть. Глупо заниматься делом поодиночке, тем более что свечнику и мыловару нужно одно и то же сырье – животное сало. Так, в апреле 1837 года появилось предприятие Procter & Gamble & Company,
Под компанией некоторое время скрывался некий мистер, приглашенный участвовать в предприятии в качестве инвестора. Но примерно через год некий мистер Компани исчез, видимо, устав ежедневно выслушивать псалмы, которые Уильям и Джеймс распевали за работой. Но, по всей видимости, их молитвы были услышаны, и компания Procter & Gamble успешно конкурировала с 18 производителями мыла и свечей Цинциннати. Очень скоро их продукцию начали узнавать по характерному рисунку на ящиках, звездам и полумесяцу, заключенным в круг. Компаньонам, быть может, и в голову не пришло бы разрабатывать свой фирменный знак, если бы Проктор однажды не обратил внимания на грубые кресты, намалеванные на ящиках с продукцией. Таким образом, неграмотные грузчики помечали, в каких ящиках мыло, а в каких свечи. Набожный Проктор распорядился поменять кресты на звезды. Вскоре рядом с ними появился и полумесяц. А после того, как один торговец вернул всю партию свечей, усомнившись в их подлинности только потому, что на ящиках не было знакомого рисунка, уже ни одно изделие не обходилось без фирменного знака Procter & Gamble. Через 22 года работы предприятие Проктора и Гэмбола, начальный капитал которого составлял чуть более 7 тысяч долларов, продало свечей и мыло на миллион. К началу 60-х они имели уже небольшой завод, 80 рабочих, фирменный знак и сыновей, готовых продолжить отцовское дело. Сыновьями можно было гордиться. Уже первое серьезное задание, порученное им, было выполнено блестяще. В самый канун гражданской войны Уильям Александр Проктор и Джеймс Норрис Гэмбл отправились в Новый Орлеан на покупку древесной смолы, необходимой в производстве мыла и свечей. В разговорах попутчики то и дело произносили слово «война», и хотя других поводов для тревоги не было, молодые люди скупили чуть ли не весь новоорлеанский запас смолы по доллару за бочку. Несколько месяцев спустя войскам северян понадобилось огромное количество мыла и свечей. Цены на них подскочили, резко взлетела и стоимость смолы – до 15 долларов за бочку. Procter & Gamble продавала свой товар по ценам более низким, чем у конкурентов, не успевших сделать запасы, но все равно снимала отличный навар. Более того, компания получила свой первый крупный госзаказ, так что каждый солдат, вернувшийся с войны, отлично знал ее звезды и полумесяц. Удача сопутствовала младшему поколению Прокторов и Гэмблов и после войны. Джеймс Норрис Гэмбл, химик-самоучка, разработал новый сорт мыла, очень белого и очень твердого. А Харли, младший сын Проктора, придумал для него название – Эйвори, что в переводе означает «слоновая кость». О дворцах и слоновой кости он услышал однажды на воскресной проповеди. Эта марка настолько понравилась покупателям, что мыло с названием Эйвори с успехом продается во многих странах до сих пор. Впрочем, белизны, твердости и звучного названия для такого успеха было явно маловато. Требовалось что-то еще. И оно появилось. Опять помог случай. Однажды рабочий, следивший за варкой Эйвори, то ли заснул, то ли с кем-то заболтался и в результате на целый час позже отключил аппарат. Побоявшись гнева хозяев, он не признался, что мыло переварено. И оно поступило в продажу. Через неделю у дверей склада Procter & Gamble появились покупатели, потребовавшие мыло, которое не тонет, как все остальные, а плавает. Хозяйкам, стиравшим белье в реках и озерах, как раз этого и не хватало. В начале 20-х годов все уже было по-другому. Во всяком случае, стирали уже не Эйвори, которое за десятилетия из идеального средства для стирки превратилось в мыло красоты. Об этом сообщал журнал «Космополитен». В рекламном сообщении рядом с картинкой, изображающей леди Эйвори, томную красавицу в платье цвета слоновой кости. К рекламе компания Procter & Gamble подходила очень серьезно. Но с тех пор, как в далеком 1882 году Харли Проктору с трудом удалось убедить старшее поколение в необходимости тратить деньги на рекламу, картинок в иллюстрированных журналах и фотопортретов тогдашних звезд с мылом красоты в руках стало уже недостаточно. Нужно было задействовать новые современные средства рекламы, например, радио. И вот в перерывах между первыми радиосериалами стала звучать реклама мыла от Procter & Gamble. То был радиосериал о семейке Колдбергов, его тут же окрестили мыльной оперой.
Скорее всего, Procter & Gamble так и осталась бы в памяти поклонников мыльных опер одним из крупнейших

0: Идей у него было хоть отбавляй, и Виктор с энтузиазмом взялся за работу. Глядя, как его жена мучается со стиркой, и услышав однажды ее причитание: «Ах, Виктор, эти мыльные стружки, что делает твоя компания, совсем не хотят растворяться в воде», он придумал мыльные хлопья для стирки и мытья посуды. А немного позже первый синтетический стиральный порошок Дрефт, прообраз Тайда. Жена была не только вдохновительницей сумасшедших идей Милса, она и их дочь Мэйл стали настоящими подопытными кроликами в той лаборатории, в которую Милс превратил свой дом. Если папа являлся с работы заляпанный чем-то красным и благоухающим вишней, дочь Мэйл знала, он придумал новую зубную пасту, которой на ночь придется чистить зубы. Если на лацканах папиного пиджака виднелись белые отпечатки пальцев, значит, завтра вся семья будет дегустировать новый кондитерский порошок для бисквитов и целый день в огромных количествах поедать кексы. Мэйл не сомневалась, что ее будущие дети не избегнут той же участи. Она не ошиблась. Когда у нее появился первый ребенок, дедушка Милс, возглавивший к тому времени отдел исследований и развития Procter & Gamble, задумался над тем, как бы сделать помягче бумажные одноразовые платки, чтобы они не царапали внуку нос. Когда у Мэйл появился второй ребенок, дедушка Вик, обожавший внуков и ненавидевший стирать ползунки и марлевые прокладки, загорелся идеей создания одноразовых бумажных подгузников. Внукам Милса, щеголявшим в первых опытных образцах подгузников, приходилось несладко. В пластиковых трусах им было жарковато, да и застегивать их булавками было не слишком удобно. Но несколько месяцев работы, и проблема была решена. В марте 1959 года в магазины поступила первая партия памперсов. Пампер в переводе с английского означает «баловать». Отзывы покупателей были самыми благоприятными. Рынок сбыта казался бескрайним. Америка переживала демографический подъем. Неудивительно, что к началу 90-х памперсы стали настолько популярными в мире, что стали синонимом самого понятия «одноразовые подгузники». Благодаря им Procter & Gamble получила возможность расширить производство и ассортимент продукции, а потом и скупить многие торговые марки. Сейчас компания производит свыше 40 групп изделий, включающих более 300 наименований. Это мыло, зубные пасты, стиральные порошки, моющие средства, шампуни, пищевые продукты, средства для женщин и, конечно же, памперсы, о которых мир впервые услышал 40 лет назад. Но имя их создателя широкой публике стало известно лишь недавно из газетных статей, посвященных памяти Милса. Отец подгузников и автор множества запатентованных изобретений, превративших Procter & Gamble в многопрофильный концерн, умер в 1997 году в возрасте 100 лет. Почему он не стал называть свое гениальное изобретение собственным именем, вполне понятно. Но не будь он так брезглив, дети всего мира узнавали бы его имя одновременно со словами «папа» и «мама». Итак, основательность и перспективный подход позволили весьма скромному бизнесу не только пережить гражданскую войну.
1: Вы слушаете «Белое радио». Позывной сигнал РВ-0958.
2: Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю 24 декабря 2013 года. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 590890.
3: Радиоканал для лиц старше 16 лет.